нахаачнел тонгэ Pine Hill Dormitory жабаадад уллаа дан хэлнэдигэд атханнада илдэпч нада хөлжишэлтон акон ээ я аджа квигэшинчэн ээ я ди бэбэл на анштоп ахолнон дуу цандо ээ я эта хол атолэл ээ я хас анге ээ пахолнон дан нэти дэ стеди тайм до educational resources that a do hygiene self care that they ne a bebel khaz angi ta ta hal dian ko jo khut ego e ya shin pen ta bet en tin a pen da i kisto be e khach e da yil in to a do en ta a bet na hat angu ne ta hash da hos sen of the bet the task eta an da yil in ko be room ne ta clean a de in ko jo khut ego e bet ando o

үед ад күг шин ад я кез а а дахтэл кито ад я питал на жо э ад ин заго я хат ад анте я чо инго я хол жиштанила э котин хэс

бүхий жишээлөө иснаад иснаа ноо яа тахнаа. Э ажди Аллах а эдэ я ба тахын нь хо ие хо жишээлөө. Ажди я хэнцоо а саян хисчнан адолесний на крибкея. Ажд эян на экит эян на тах на хэс на аюбцила танила 7.3 адна китане на крибкея квармал холдеже эса хоцо кит эя оба тахонне ажшит эя аюго цандо тахоч хон атане неге на крибкея тхона неге пасификос шата апт шо Ajd eat of a nat hanatane, Aro Hanigishin is the hotzo. E Guatemala, Ajus Latoshin ea. Because Anglo eat, and they Ajadine and this car. Ajadi Kodo United States, e Ajad eat oyat, and not adane. Netna his 97.3 ad eanat kitane. E ajd ea hat oba na tahanet la. Aru di kutzago. E ajd aegis e sna hat ingo. E da jini dane. Ye ajd shin la da ea ye da si. Ajd ye Guatemala City bilahi. Arun ye na krib kea Mexico City. Ajd kin. Ajd kut o. Ata de ska da nila e aj shit e a hat oba na da hanna to aro len da han de ho shin da sis a dun de kutsa go at e la da ne di ne ki a ye go na has na 7.3 ad e a na al ki da da no aj it e a ne na ka ye ba ke a de ad it e a hat o na da hanna la Eriad o adre dan egid eahn sôn llysgnan adolydd.

тийм ад эндал кидолэлти тодог азнэлкиди адоцс эдотлж бига аджанал тхининал нидолэлт анэдиштэ дилэн анги дит э адж эяк осхиан хи таханад алжууд бац андоннад алтхин доннад нэдолэл эхилч энто ия кананэт эдолэлт атонэлкидин гэшлатин ad ian nadal kidolisha e ditle ad iachet e dolisha aro di penyata ad stradona kidza dahota al kidata ad ian hiha ia di i anigin hi nad atolishki deya ad negatsi pirido natinsi pigoda al kido Ajit ian hi ia nat athol is e ajit ia hat ila.